0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 24 сентября, католическая церковь чтит память Божьей Матери Милосердия. В начале 13 века большая часть Иберийского полуострова была захвачена арабами, которые тысячами захватывали христиан и продавали их в рабство. В 1218 году после небесного видения Петр Наласка принял решение создать монашеский орден, целью которого стал бы выкуп пленных. К традиционным трем обетам – нестяжание, послушание, целомудрие – братья добавили четвертый – всеми силами и возможностями содействовать освобождению пленных христиан, а если потребуется, предложить в качестве выкупа и самого себя. Полное название – Орден Девы Марии Милосердия по выкупу пленных. Петр Наласка показал пример исполнения этого обета, оставшись в плену в Африке. Через несколько месяцев он был выкуплен братьями по ордену. За несколько лет он выкупил из рабства множество людей, истратив на это все отцовское наследие. Петр Наласко умер в Рождество 1256 года, канонизирован папой Урбаном VII в 1628 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Леонарда Гашинского. Он служил в Санкт-Петербурге, Минске, Кронштадте, Могилеве и в Украине. Подвергался арестам в 1921 и 1937 годах. Расстрелян 24 сентября 1937 года. Славлю Господа во всякое время.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Третьего сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Размышляя о человеческой деятельности во всем мире, Папа подчеркнул, научно-технический прогресс не противостоит вере и может соответствовать Божьему замыслу о человеке и творении. Человек, созданный по образу Божьему, благодаря разуму и свободе развивает знания и улучшает условия жизни, отметил Папа, напомнив, что менее чем через 4 года после завершения собора человек впервые ступил на Луну. Но в современной культуре, оторванной от христианского откровения, человек и Бог порой представляются соперниками, будто для утверждения знаний, свободы и прогресса нужно освободиться от Бога. Такое противопоставление в итоге лишает оснований и само утверждение трансцендентной ценности человека. По словам одного из экспертов собора Анри де Любака, речь идет о драме атеистического гуманизма. Учительство собора предлагает иной взгляд. Христиане не считают, что те дела, которые люди совершают благодаря своим дарованиям и силам,

противоречат божественной власти, и что разумное существо соперничает с Творцом. Напротив, они убеждены в том, что победы рода человеческого являются знаменем Божия величия и плодом его неизреченного замысла. Эта мысль связана с тайной воплощения, подчеркнул Лев XIV. Встреча с Богом не поглощает и не упраздняет человеческий труд, прогресс и автономию сотворенных реалий, но принимает их во всей полноте. Именно во Христе они обретают полноту истины и свободы. Так и в Евхаристии хлеб и вино – плоды человеческого труда ежедневно полагаются на алтарь, чтобы стать телом и кровью Христа. Поэтому христианину не нужно оставлять земные дела ради встречи с Богом. Напротив, он может целиком жить своим призванием, добросовестно исполняя и освящая повседневные труды. Верующие, как и все люди, созидают человеческое общество, храня при этом память о конечной цели – встрече с Богом. «Земной прогресс, – отметил Папа, – нельзя отождествлять с возрастанием Царства Христова. Однако он имеет немалое значение для Царства Божьего и может помочь лучшему устроению общества. Gaudium et Spes наставляет: благо человеческого достоинства, братского общения и свободы, то есть все добрые плоды природы и нашего трудолюбия, которые мы в Духе Господнем и по Его заповеди распространим по всей земле, мы отыщем снова, но уже очищенными от всякой скверны, озаренными и преображенными». По словам Льва XIV, научно-технический прогресс становится подлинно человеческим, если он направляется милосердной любовью, защищает достоинство человека и улучшает условия жизни всех людей, особенно самых уязвимых. Поэтому Второй Ватиканский собор призывает делиться хлебом знания и умения, дабы каждый человек и каждый народ – мог раскрывать свои возможности и с Божьей помощью созидать лучшее будущее.

Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на презентации сборника «Мы прощаем и просим прощения». Издание, представленное в Папском Григорианском университете, содержит материалы симпозиума, который проходил по случаю 60-летия исторического послания польского епископата немецкому от 18 ноября 1965 года. «Мы прощаем и просим прощения», — эти слова, отметил Галлахер, по-прежнему сохраняют свою силу и актуальность. Они напоминают, что примирение рождается не от забвения прошлого, но от способности относиться к нему в духе истины, мужественно и с доверием открываясь искреннему диалогу и не забывая, что для христианина это прежде всего плод воскресшего Господа. Как утверждает святой Павел, Бог примирил нас во Христе. В презентации принимали участие представители церковных и государственных властей Польши и Германии. Примирение — это трудно, но возможно. Однако кто-то должен сделать первый шаг, подчеркнул посол Германии при Святейшем Престоле Бруно Каль. Папа Лев XIV напомнил верующим, что в следующее воскресенье, 27 сентября, церковь будет отмечать особый день. «В следующее воскресенье, 27 сентября, — сказал папа, приветствуя паломников после общей аудиенции в среду, — будет отмечаться Всемирный день мигранта и беженца. Мои мысли обращены к мигрантам и к беженцам, особенно несовершеннолетним, которые вынуждены оставить свою землю. Дети и подростки больше всего уязвимы. Часто они переносят невыразимые страдания, насилие, пытки, эксплуатацию, травмирующие условия. Они редко лишаются жизни вдоль миграционных маршрутов. Я взываю к ответственности всех. Пусть каждый почувствует себя причастным к жизни этих детей, которые всегда нуждаются в защите и помощи».

Сегодня мы продолжим размышлять об аборте, свободе выбора и начале человеческой жизни по материалам архивной передачи, вышедшей в эфир Русской службы радио Ватикана в марте 2010 года.

0: Возьмем еще одну очень распространенную причину абортов – проблемы в семье, особенно с партнером. О какой свободе выбора можно говорить, когда качество дальнейших отношений с ним зависит от материнства? И речь идет не только о «любящих» в кавычках мужчинах, которые ставят возлюбленную перед прямой дилеммой «или я, или ребенок». Речь идет и о мужчинах, которые никогда бы не сказали такого своей девушке или жене, у которых даже в мыслях нет никакого намека на детоубийство, но которые ведут себя с женщиной так, что она боится. Боится стать толстой и некрасивой, боится, что не сможет больше посвящать ему все свое время, боится, что между ними встанет маленький человек, требующий к себе внимания. Да, это именно боязнь, если не самый настоящий страх. К нему можно присоединить и часто вполне оправданный страх не получать никакой помощи от отца ребенка или от родителей. Убить ребенка из-за этой боязни — разве это выражение свободы выбора? А теперь возьмем так называемые аборты по показаниям. Об этом тоже уже немало сказано, и самыми основательными из них являются, конечно, пороки развития плода. Давайте задумаемся, почему женщины идут на аборт, зная, что их ребенок будет инвалидом? Тут мы опять возвращаемся к теме любви к ребенку, которая толкает на его убийство ради его же блага. Но почему ребенку-инвалиду плохо быть в этой жизни? Опять же, из-за отношения к нему окружающих. Если люди не способны любить этого ребенка, то он становится помехой для них, помехой для общества. А ведь именно благодаря убогим, увечным, человек упражняется в настоящем терпении, в терпимости, в бескорыстной, незаинтересованной любви, не требующей ответа. Если бы не было вокруг нас слабых, уязвимых, страдающих, мы бы безмерно ожесточились. И еще хотелось бы порассуждать о том, сколько противоречия проявляют в самих себе женщины и мужчины, заявляющие, что аборт не уничтожает человеческую жизнь, поскольку на ранних этапах зародыш не является человеком. Причем под ранним этапом тоже подразумевается разное. Не углубляясь в медицину и биологию, весьма неоднозначно трактующие начало человеческой жизни, посмотрим на эту проблему с несколько иной точки зрения. С самого первого момента зачатия, а именно оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, начинает развиваться процесс, в котором сегодня для науки практически нет секретов. Заранее попросим прощения у специалистов за неточности, ведь в основном мы судим только по материалам, изложенным в научно-популярной литературе и СМИ. С точностью до дня или даже до часа говорят об имплантации эмбриона в матке. Описывается каждый момент развития эмбриона. С большой уверенностью врачи говорят о том, что и на какой неделе должно происходить с плодом, на основе этих знаний определяя отклонения в развитии. Иными словами, с самого первого момента, когда ни будущая мать, ни отец еще не знают или не могут быть уверенными, что произошло оплодотворение, начинает действовать некая программа. Для верующего это замысел Бога. Но оставим это в стороне, чтобы подчеркнуть, отсутствие веры не алиби. Неверующий еще больший упор делает на некую программу, по которой происходят физиологические процессы. Итак, давайте возьмем женщину, которая хочет ребенка, и женщину, которая его не хочет. Биологический процесс в них обеих один и тот же, но первая женщина еще буквально до первого теста будет говорить о новом человечке, о сыночке или доченьке, которого она будет любить и уже любит. После первого же сделанного теста большинство женщин начинают говорить о своем эмбрионе как о свершившемся человеке, строя для него планы. Женщина же, загодя отвергающая возможность материнства, переживает точно такой же, идентичный биологический процесс, но при этом убеждает себя, что уничтожается не человек, а некий сгусток клеток. И никакие фотографии ей не помогут. Да они и не всегда могут произвести впечатление, ведь, например, таблетка следующего дня призвана истребить того, кто на фотографии еще не выглядит, как маленький человечек. Самое ужасное, что эти две женщины могут быть одной женщиной. Первого ребенка она, возможно, родила с большой любовью, рассматривая его с момента зачатия полноценным человеком, а второго истребила, убеждая себя, что это лишь совокупность неживых клеток. Нет ли здесь явного противоречия? Налицо двойной стандарт. Мало того, та же женщина часто совершенно парадоксальным образом руководствуется тем же, чем и любящая мать. Она считает зародыш полноценным человеком, думая о его будущем, о материальном и семейном благополучии, здоровье и так далее. И как раз во имя такого будущего уничтожает этого будущего полноценного человека. Как часто эти мамы горько сожалеют о содеянном. Не случайно женщины, делавшие аборт при новой, желанной беременности, ведут себя просто образцово. Они разговаривают с будущим малышом с первых же дней зачатия, слушают расслабляющую музыку, с первых моментов радикально меняют диету, ходят на многочисленные курсы, а после родов становятся ярыми сторонницами грудного вскармливания до 3 лет, критикуя каждого, кто терзает ребенка искусственным питанием. Увы, и они жертвы чужого насилия. Поэтому в них любовь не истребилась вместе с убитым ребенком, а удвоилась с новым, желанным зачатием, не подвергшимся насилию. Итак, можно ли называть аборт проявлением свободы выбора женщины? Мы считаем, что дело обстоит как раз наоборот. Аборт – самое коварное проявление ее несвободы. А вы? Как думаете?
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 24 сентября, Католическая Церковь чтит память Божьей Матери Милосердия. В начале XIII века большая часть Иберийского полуострова была захвачена арабами, которые тысячами захватывали христиан и продавали их в рабство. В 1218 году после небесного видения Петр Наласка принял решение создать монашеский орден, целью которого стал бы выкуп пленных. К традиционным трем обетам – нестяжание, послушание, целомудрие – братья добавили четвертый – всеми силами и возможностями содействовать освобождению пленных христиан, а если потребуется, предложить в качестве выкупа и самого себя. Полное название – Орден Девы Марии Милосердия по выкупу пленных. Петр Наласка показал пример исполнения этого обета, оставшись в плену в Африке. Через несколько месяцев он был выкуплен братьями по ордену. За несколько лет он выкупил из рабства множество людей, истратив на это все отцовское наследие. Петр Наласко умер в Рождество 1256 года, канонизирован папой Урбаном VII в 1628 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Леонарда Гашинского. Он служил в Санкт-Петербурге, Минске, Кронштадте, Могилеве и в Украине. Подвергался арестам в 1921 и 1937 годах. Расстрелян 24 сентября 1937 года. Славлю Господа во всякое время.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Третьего сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Размышляя о человеческой деятельности во всем мире, Папа подчеркнул, научно-технический прогресс не противостоит вере и может соответствовать Божьему замыслу о человеке и творении. Человек, созданный по образу Божьему, благодаря разуму и свободе развивает знания и улучшает условия жизни, отметил Папа, напомнив, что менее чем через 4 года после завершения собора человек впервые ступил на Луну. Но в современной культуре, оторванный от христианского откровения, человек и Бог порой представляются соперниками, будто для утверждения знаний, свободы и прогресса нужно освободиться от Бога. Такое противопоставление в итоге лишает оснований и само утверждение трансцендентной ценности человека. По словам одного из экспертов собора Анри де Любака, речь идет о драме атеистического гуманизма. Учительство собора предлагает иной взгляд. Христиане не считают, что те дела, которые люди совершают благодаря своим дарованиям и силам, противоречат божественной власти, и что разумное существо соперничает с Творцом. Напротив, они убеждены в том, что победы рода человеческого являются знаменем Божия величия и плодом его неизреченного замысла. Эта мысль связана с тайной воплощения, подчеркнул Лев XIV. Встреча с Богом не поглощает и не упраздняет человеческий труд, прогресс и автономию сотворенных реалий, но принимает их во всей полноте. Именно во Христе они обретают полноту истины и свободы. Так и в Евхаристии хлеб и вино – плоды человеческого труда ежедневно полагаются на алтарь, чтобы стать телом и кровью Христа. Поэтому христианину не нужно оставлять земные дела ради встречи с Богом. Напротив, он может целиком жить своим призванием, добросовестно исполняя и освящая повседневные труды. верующие, как и все люди, созидают человеческое общество, храня при этом память о конечной цели – встрече с Богом. Земной прогресс, отметил Папа, нельзя отождествлять с возрастанием Царства Христова. Однако он имеет немалое значение для Царства Божьего и может помочь лучшему устроению общества. Gaudium et Spes наставляет: благо человеческого достоинства, братского общения и свободы, то есть все добрые плоды природы и нашего трудолюбия, которые мы в Духе Господнем и по Его заповеди распространим по всей земле, мы отыщем снова, но уже очищенными от всякой скверны, озаренными и преображенными. По словам Льва XIV, научно-технический прогресс становится подлинно человеческим, если он направляется милосердной любовью, защищает достоинство человека и улучшает условия жизни всех людей, особенно самых уязвимых. Поэтому Второй Ватиканский собор призывает делиться хлебом знания и умения, дабы каждый человек и каждый народ мог раскрывать свои возможности и с Божьей помощью созидать лучшее будущее.

Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на презентации сборника «Мы прощаем и просим прощения». Издание, представленное в Папском Григорианском университете, содержит материалы симпозиума, который проходил по случаю 60-летия исторического послания польского епископата немецкому от 18 ноября 1965 года. «Мы прощаем и просим прощения», — эти слова, — отметил Галлахер, — по-прежнему сохраняют свою силу и актуальность. Они напоминают, что примирение рождается не от забвения прошлого, но от способности относиться к нему в духе истины, мужественно и с доверием открываясь искреннему диалогу и не забывая, что для христианина это прежде всего плод воскресшего Господа, как утверждает святой Павел: «Бог примирил нас во Христе». В презентации принимали участие представители церковных и государственных властей Польши и Германии. Примирение — это трудно, но возможно. Однако кто-то должен сделать первый шаг, подчеркнул посол Германии при Святейшем Престоле Бруно Каль. Папа Лев XIV напомнил верующим, что в следующее воскресенье, 27 сентября, церковь будет отмечать особый день. «В следующее воскресенье, 27 сентября, — сказал папа, приветствуя паломников после общей аудиенции в среду, — будет отмечаться Всемирный день мигранта и беженца. Мои мысли обращены к мигрантам и к беженцам, особенно несовершеннолетним, которые вынуждены оставить свою землю. Дети и подростки больше всего уязвимы. Часто они переносят невыразимые страдания, насилие, пытки, эксплуатацию, травмирующие условия. Они редко лишаются жизни вдоль миграционных маршрутов. Я взываю к ответственности всех. Пусть каждый почувствует себя причастным к жизни этих детей, которые всегда нуждаются в защите и помощи».

Сегодня мы продолжим размышлять об аборте, свободе выбора и начале человеческой жизни по материалам архивной передачи, вышедшей в эфир Русской службы радио Ватикана в марте 2010 года.

0: Возьмем еще одну очень распространенную причину абортов – проблемы в семье, особенно с партнером. О какой свободе выбора можно говорить, когда качество дальнейших отношений с ним зависит от материнства? И речь идет не только о «любящих» в кавычках мужчинах, которые ставят возлюбленную перед прямой дилеммой «или я, или ребенок». Речь идет и о мужчинах, которые никогда бы не сказали такого своей девушке или жене, у которых даже в мыслях нет никакого намека на детоубийство, но которые ведут себя с женщиной так, что она боится. Боится стать толстой и некрасивой, боится, что не сможет больше посвящать ему все свое время, боится, что между ними встанет маленький человек, требующий к себе внимания. Да, это именно боязнь, если не самый настоящий страх. К нему можно присоединить и часто вполне оправданный страх не получать никакой помощи от отца ребенка или от родителей. Убить ребенка из-за этой боязни — разве это выражение свободы выбора? А теперь возьмем так называемые аборты по показаниям. Об этом тоже уже немало сказано, и самыми основательными из них являются, конечно, пороки развития плода. Давайте задумаемся, почему женщины идут на аборт, зная, что их ребенок будет инвалидом? Тут мы опять возвращаемся к теме любви к ребенку, которая толкает на его убийство ради его же блага. Но почему ребенку-инвалиду плохо быть в этой жизни? Опять же, из-за отношения к нему окружающих. Если люди не способны любить этого ребенка, то он становится помехой для них, помехой для общества. А ведь именно благодаря убогим, увечным, человек упражняется в настоящем терпении, в терпимости, в бескорыстной, незаинтересованной любви, не требующей ответа. Если бы не было вокруг нас слабых, уязвимых, страдающих, мы бы безмерно ожесточились. И еще хотелось бы порассуждать о том, сколько противоречия проявляют в самих себе женщины и мужчины, заявляющие, что аборт не уничтожает человеческую жизнь, поскольку на ранних этапах зародыш не является человеком. Причем под ранним этапом тоже подразумевается разное. Не углубляясь в медицину и биологию, весьма неоднозначно трактующие начало человеческой жизни, посмотрим на эту проблему с несколько иной точки зрения. С самого первого момента зачатия, а именно оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, начинает развиваться процесс, в котором сегодня для науки практически нет секретов. Заранее попросим прощения у специалистов за неточности, ведь в основном мы судим только по материалам, изложенным в научно-популярной литературе и СМИ. С точностью до дня или даже до часа говорят об имплантации эмбриона в матке. Описывается каждый момент развития эмбриона. С большой уверенностью врачи говорят о том, что и на какой неделе должно происходить с плодом, на основе этих знаний определяя отклонения в развитии. Иными словами, с самого первого момента, когда ни будущая мать, ни отец еще не знают или не могут быть уверенными, что произошло оплодотворение, начинает действовать некая программа. Для верующего это замысел Бога. Но оставим это в стороне, чтобы подчеркнуть, отсутствие веры не алиби. Неверующий еще больший упор делает на некую программу, по которой происходят физиологические процессы. Итак, давайте возьмем женщину, которая хочет ребенка, и женщину, которая его не хочет. Биологический процесс в них обеих один и тот же, но первая женщина еще буквально до первого теста будет говорить о новом человечке, о сыночке или доченьке, которого она будет любить и уже любит. После первого же сделанного теста большинство женщин начинают говорить о своем эмбрионе как о свершившемся человеке, строя для него планы. Женщина же, загодя отвергающая возможность материнства, переживает точно такой же, идентичный биологический процесс, но при этом убеждает себя, что уничтожается не человек, а некий сгусток клеток. И никакие фотографии ей не помогут. Да они и не всегда могут произвести впечатление, ведь, например, таблетка следующего дня призвана истребить того, кто на фотографии еще не выглядит, как маленький человечек. Самое ужасное, что эти две женщины могут быть одной женщиной. Первого ребенка она, возможно, родила с большой любовью, рассматривая его с момента зачатия полноценным человеком, а второго истребила, убеждая себя, что это лишь совокупность неживых клеток. Нет ли здесь явного противоречия? Налицо двойной стандарт. Мало того, та же женщина часто совершенно парадоксальным образом руководствуется тем же, чем и любящая мать. Она считает зародыш полноценным человеком, думая о его будущем, о материальном и семейном благополучии, здоровье и так далее. И как раз во имя такого будущего уничтожает этого будущего полноценного человека. Как часто эти мамы горько сожалеют о содеянном. Не случайно женщины, делавшие аборт, при новой, желанной беременности ведут себя просто образцово. Они разговаривают с будущим малышом с первых же дней зачатия, слушают расслабляющую музыку, с первых моментов радикально меняют диету, ходят на многочисленные курсы, а после родов становятся ярыми сторонницами грудного вскармливания до 3 лет, критикуя каждого, кто терзает ребенка искусственным питанием. Увы, и они – жертвы чужого насилия, поэтому в них любовь не истребилась вместе с убитым ребенком, а удвоилась с новым, желанным зачатием, не подвергшимся насилию. Итак, можно ли называть аборт проявлением свободы выбора женщины? Мы считаем, что дело обстоит как раз наоборот. Аборт – самое коварное проявление ее несвободы. А вы как думаете?
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 25 сентября. Католическая церковь чтит память святого Фермина, епископа, мученика III века. В возрасте 18 лет он был рукоположен в сан священника, проповедовал в Наварре, затем отправился во Францию, поселился в Амьене, там организовал местную церковь. В возрасте 24 лет был назначен епископом. Официальные власти Амьена воспротивились христианскому учению, заключили Фермина в тюрьму, где он был казнен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иосифа Круммеля, арестован в 1925 году. До 1935 года был в тюрьмах в Шепетовке, Киеве, Харькове, Ярославле, в лагере на Соловках и в ссылке в Казахстане. В 1936 году арестован, выслан в Марийскую ССР. Арестован в Йошкар-Оле в июне 1937 года. Расстрелян 25 сентября 1937 года. Господи, даруй мне мир.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 25 сентября папа Лев XIV начал пятый апостольский визит, который продлится до понедельника и будет включать Париж с посещением ЮНЕСКО, Лурд и Мец. Девиз папской поездки вдохновляется Евангелием от Иоанна: «Дабы мир имел жизнь». Как пояснил госсекретарь Святейшего Отца кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв: «Да уверует мир, поскольку нет телесной жизни без жизни души». Примечательно, что визит Святейшего Отца проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. На этом фоне, поясняет Паролин, голос Святейшего Отца будет звучать не как суровое и абстрактное предостережение, а как волнующее напоминание о солидарности и ответственности, сближающей нас друг с другом, особенно когда жизнь становится более хрупкой и беззащитной. Позиция Церкви по этому вопросу ясна и всем известна. Она неустанно защищает жизнь на всех ее этапах. Папа Лев XIV желает напомнить, что настоящее сочувствие перед лицом страданий не заключается в содействии или в ускорении смерти, но в том, чтобы никогда и никого не оставлять наедине со своей болью. Еще один ключевой мотив поездки папы – дипломатия встречи. Дипломатия Святейшего Престола, подчеркнул кардинал, неустанно утверждает, что мир нельзя сводить к простой игре равновесия сил или к шаткой стабильности, обеспеченной исключительно сдерживанием или гонкой вооружений. Разумеется, это не отменяет законных потребностей безопасности, однако подлинный и устойчивый мир невозможно построить против кого-то, но только вместе с другими, посредством общей архитектуры примирения и диалога, столь же терпеливого, сколь и требовательного. Значение культуры встречи особенно призвано подчеркнуть посещение папой ЮНЕСКО – место, где культура и воспитание становятся конкретными инструментами сотрудничества между народами. По своей природе, отметил ватиканский госсекретарь, церковь призвана быть пространством, в котором люди, народы и культуры учатся прислушиваться друг к другу, узнавать друг друга и признавать достоинство всех людей как чад Божиих. При этом Церковь продвигает диалог также с неверующими. Он основан на Новом Завете. В первом послании Петра говорится о долге христиан давать ответ кротко и уважительно о том, на чем основана их надежда. После Парижа папа отправится в Лурд, где, по словам Паролина, можно убедиться в братстве жизни, жизни, которую любят, о которой заботятся, жизни, которая иногда мучительна, но это всегда жизнь в общении, бесценный Божий дар, делающий всех нас братьями и сестрами по человечеству. Послание о братстве Лев XIV принесет и в Мец, город, тесно связанный с личностью одного из отцов-основателей Европы Робером Шуманом. В основе их идеи Европы находилось понятие христианского братства. Только на основании солидного фундамента справедливости и ответственности между поколениями мы сможем передать потомкам по-настоящему братский мир и примиренную землю, подчеркнул кардинал Паролин.

24 сентября Лев XIV встретился с участниками пленарного заседания Папской академии наук, посвященного будущему науки в меняющемся мире. По словам папы, цифровизация, искусственный интеллект и робототехника стремительно меняют мир, открывая новые возможности, но они несут и риски, а значит, требуют большей ответственности. Святейший Отец указал на возможные достижения в медицине и диагностике, продовольственной и энергетической сферах, на расширение знания о Вселенной и природе, новые возможности для человеческого творчества и сотрудничества. Однако эти же технологии могут использоваться для слежки, манипулирования и дискриминации. Сложные кибервозможности и автономное оружие способны создать новые угрозы для международной безопасности и мира, если их разрабатывать или внедрять без надлежащих гарантий и человеческого контроля. Отдельного внимания требует и экологическая цена. Современные системы искусственного интеллекта потребляют огромные объемы энергии и воды, заметно влияя на выбросы углекислого газа. «Технологический прогресс никогда не бывает просто вопросом техники», подчеркнул Лев XIV. «Каждая технология так или иначе отражает определенное представление о человеке, обществе и будущем. Поэтому рост возможностей изменять мир должен сопровождаться ростом ответственности. Чем больше у нас возможностей изменять мир, тем важнее уметь различать, что служит богоданному достоинству человека, общему благу и заботе о творении. Нужно мудро управлять переменами и заботиться о тех, на ком наши решения скажутся сильнее всего. Особенно острый этот вопрос стоит в связи с климатом. Волны жары, засухи, наводнения, штормы и лесные пожары становятся все более частыми и сильными, причем особенно тяжело их последствия сказываются на самых бедных, на уязвимых общинах. Поэтому климатическая проблема затрагивает не только экологию. По сути, это вопрос справедливости, человеческого достоинства и солидарности между народами и поколениями. Таким образом, необходимо переходить от реагирования на катастрофы к их предотвращению, укреплять устойчивость и дальновидно учитывать последствия научных и технологических решений. Для этого необходимо междисциплинарное сотрудничество ученых, инженеров, экономистов, врачей, социологов, местных сообществ и политиков. Лев XIV высоко оценил серию саммитов по климатической устойчивости, проводимых Папской академией вместе с партнерами, и призвал продолжать этот путь, чтобы научное сотрудничество, как общественное благо, служило миру, достоинству человека и заботе о творении.

24 сентября Святейший Отец принял на аудиенции лидеров двух европейских стран. На переговорах в госсекретариате, содержание которых было обнародовано залом печати Ватикана, прозвучало пожелание содействовать укреплению мира в конфликтных регионах. Обе аудиенции у Святейшего Отца проходили в Апостольском дворце. Сначала папа принял президента Португальской республики Жозе Антонио Сегуру, затем премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. За аудиенциями последовали переговоры в государственном секретариате с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, возглавляющим отдел по связям с государствами и международными организациями. В ходе встречи португальского президента с Галлахером были отмечены солидные двусторонние отношения. Обсуждались некоторые общественно-экономические вопросы и темы международной повестки с упоминанием конфликтов, миграционного вопроса, важности мультилатерализма, соблюдения международного права и безотлагательного труда по продвижению мира. Венгерский премьер-министр беседовал с Галлахером на тему вклада католической церкви в жизнь страны. Собеседники коснулись также вопросов, связанных с образованием и с защитой христианских общин, находящихся в ситуациях особой уязвимости. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной обстановки, в частности на Украине и на Ближнем Востоке, и выразили надежду на укрепление миротворческих усилий международного сообщества.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучат избранные страницы из книги «Илиотропион» или «Сообразование с божественной волей» немецкого писателя эпохи Возрождения, католического иеромонаха Иеремии Дрекселя в переводе православного святителя Иоанна Тобольского. Святой мученик Киприан, красноречивый епископ Карфагена, оставил нам краткое начертание христианских добродетелей или всего того, чего требует божественная воля от своих рабов и взыскивает с них. При составлении этого начертания святой епископ желал изобразить в храмах, а более всего в сердцах, христианский образ поведения и совершенство духовной жизни. Полезно все то, что угодно воле Божьей, чему учил и исполнял Христос, расположить в кратких выражениях в следующем порядке. Смирение в жизни, в мыслях и поступках. Непоколебимое мужество в вере. Скромность и разборчивость в употреблении слов и других выражений наших мыслей и чувств. В делах должна быть правда и истина. В отношениях к другим – милосердие, в отношении нравов – исправление. Никаких обид не творить. Сделанную нам обиду благодушно и терпеливо переносить. Со всеми жить мирно. Бога любить всем сердцем. Любить Бога, ибо Он – Отец. Бояться Его, ибо Он – Бог. Иисуса Христа не сравнивать ни с кем из других существ, как земных, так и небесных. Сердечной любовью соединяться с Ним. К честному кресту Его быть внимательными и поклоняться Ему со страхом по греховности своей и надеждой на крестные заслуги Христовы для нашего искупления. В беседах, разговорах и суждениях о Пресвятом имени и достоинстве Христа Спасителя нашего быть твердыми и постоянными во всем, что касается нашего вероисповедания. В ответах собеседникам отвечать смело, во что мы веруем и что исповедуем, как несомненную истину. В час смерти, тем более смерти за исповедание Христа, иметь непоколебимое мужество, которым заслужим венец исповедников Христовых. Это значит, что мы должны и в земной жизни вести себя как сыновья и дочери Божьи, как сонаследники Христовы, то есть всеми силами хранить Божью заповедь, исполнять во всем святую волю Небесного Отца. Из всех означенных выше предложений святого Киприана нужно всегда помнить прежде всего о 7, 8, 9 и 10 предложениях, то есть не причинять никому никакой обиды, нанесенную нам обиду благодушно претерпевать, с ближними жить в мире, Бога любить всем сердцем. Потому что именно в этом мы, слабые и неразумные, часто согрешаем. Когда Господь посылает нам многие душевные и вещественные дарования, мы охотно принимаем их и сердечно предаемся божественному провидению. По воле Божьей ничто, кроме греха, не делается в мире. Но когда постигают нас разные наказания, обиды, лишения, тогда мы ропщим, то есть не признаем воли Божьей в постигших нас бедах или неприятностях. Мы начинаем приписывать их человеческой злобе, нелюбви к нам, зависти и подобным греховным побуждениям со стороны других, не понимая, что этот самый чужой грех, причинивший нам зло, допускается Богом в наказание нам для нашего же исправления. В этом состоит величайшее ослепление и непонимание наше истинного значения тех неприятностей, которые ниспосылает нам Божий промысел. Да будет же нам известно, что по всей широте земной и по высоте небесной ничто не делается и не происходит без первопричины – воли Божьей. Только грех составляет исключение из сказанного выше. Он получил свое начало и происхождение – от лукавого духа лжи, противящегося Богу истине. Святой Кассиан совершенно ясно выразился. Веровать нам должно, что ничего в мире не делается без воли Божьей, которая или приводит доброе дело в совершение многоразличными, часто непостижимыми путями, или же только допускает совершиться злу с тем, чтобы оно обратилось в добро для пострадавшего. Все творение беспрекословно служит, повинуется и подчиняется законам Верховного Законодателя. А прекраснейший из творений, человек, один поднимает бунт против Создателя своего и хочет сопротивляться Всемогущему. Поэтому Божественная воля не только требует от нас, чтобы мы никого не обижали и были справедливы, и не потому только, будто бы мы не в состоянии отомстить своим противникам. Но Господь желает, чтобы мы благодушно и терпеливо переносили нанесенные нам обиды и со всеми сохраняли мир, даже и в том случае, когда они сами не живут и не хотят благополучно жить с нами. Мы должны быть во всем послушны своему учителю и наставнику, Спасителю нашему Иисусу Христу, Господу нашему. Должны подражать по мере сил наших Его примеру и делам, изображенным в Его евангельском учении.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 25 сентября. Католическая церковь чтит память святого Фермина, епископа, мученика III века. В возрасте 18 лет он был рукоположен в сан священника, проповедовал в Наварре, затем отправился во Францию, поселился в Амьене, там организовал местную церковь. В возрасте 24 лет был назначен епископом. Официальные власти Амьена воспротивились христианскому учению, заключили Фермина в тюрьму, где он был казнен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иосифа Круммеля, арестован в 1925 году. До 1935 года был в тюрьмах в Шепетовке, Киеве, Харькове, Ярославле, в лагере на Соловках и в ссылке в Казахстане. В 1936 году арестован, выслан в Марийскую ССР. Арестован в Йошкар-Оле в июне 1937 года, расстрелян 25 сентября 1937 года. Господи, даруй мне мир.
2: Новости из Ватикана по-русски. Утром 25 сентября папа Лев XIV начал пятый апостольский визит, который продлится до понедельника и будет включать Париж с посещением ЮНЕСКО, Лурд и Мец. Девиз папской поездки вдохновляется Евангелием от Иоанна: «Дабы мир имел жизнь». Как пояснил госсекретарь Святейшего Отца кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв: «Да уверует мир, поскольку нет телесной жизни без жизни души». Примечательно, что визит Святейшего Отца проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. На этом фоне, поясняет Паролин, голос Святейшего Отца будет звучать не как суровое и абстрактное предостережение, а как волнующее напоминание о солидарности и ответственности, сближающей нас друг с другом, особенно когда жизнь становится более хрупкой и беззащитной. Позиция Церкви по этому вопросу ясна и всем известна. Она неустанно защищает жизнь на всех ее этапах. Папа Лев XIV желает напомнить, что настоящее сочувствие перед лицом страданий не заключается в содействии или в ускорении смерти, но в том, чтобы никогда и никого не оставлять наедине со своей болью. Еще один ключевой мотив поездки папы – дипломатия встречи. Дипломатия Святейшего Престола, подчеркнул кардинал, неустанно утверждает, что мир нельзя сводить к простой игре равновесия сил или к шаткой стабильности, обеспеченной исключительно сдерживанием или гонкой вооружений. Разумеется, это не отменяет законных потребностей безопасности, однако подлинный и устойчивый мир невозможно построить против кого-то, но только вместе с другими, посредством общей архитектуры примирения и диалога, столь же терпеливого, сколь и требовательного. Значение культуры встречи особенно призвано подчеркнуть посещение папой ЮНЕСКО – место, где культура и воспитание становятся конкретными инструментами сотрудничества между народами. По своей природе, отметил ватиканский госсекретарь, церковь призвана быть пространством, в котором люди, народы и культуры учатся прислушиваться друг к другу, узнавать друг друга и признавать достоинство всех людей как чад Божиих. При этом Церковь продвигает диалог также с неверующими. Он основан на Новом Завете. В первом послании Петра говорится о долге христиан давать ответ кротко и уважительно о том, на чем основана их надежда. После Парижа папа отправится в Лурд, где, по словам Паролина, можно убедиться в братстве жизни, жизни, которую любят, о которой заботятся, жизни, которая иногда мучительна, но это всегда жизнь в общении, бесценный Божий дар, делающий всех нас братьями и сестрами по человечеству. Послание о братстве Лев XIV принесет и в Мец, город, тесно связанный с личностью одного из отцов-основателей Европы Робером Шуманом. В основе их идеи Европы находилось понятие христианского братства. Только на основании солидного фундамента справедливости и ответственности между поколениями мы сможем передать потомкам по-настоящему братский мир и примиренную землю, подчеркнул кардинал Паролин.

24 сентября Лев XIV встретился с участниками пленарного заседания Папской академии наук, посвященного будущему науки в меняющемся мире. По словам папы, цифровизация, искусственный интеллект и робототехника стремительно меняют мир, открывая новые возможности, но они несут и риски, а значит, требуют большей ответственности. Святейший Отец указал на возможные достижения в медицине, диагностике, продовольственной и энергетической сферах, на расширение знания о Вселенной и природе, новые возможности для человеческого творчества и сотрудничества. Однако эти же технологии могут использоваться для слежки, манипулирования и дискриминации. Сложные кибервозможности и автономное оружие способны создать новые угрозы для международной безопасности и мира, если их разрабатывать или внедрять без надлежащих гарантий и человеческого контроля. Отдельного внимания требует и экологическая цена. Современные системы искусственного интеллекта потребляют огромные объемы энергии и воды, заметно влияя на выбросы углекислого газа. «Технологический прогресс никогда не бывает просто вопросом техники», подчеркнул Лев XIV. «Каждая технология так или иначе отражает определенное представление о человеке, обществе и будущем. Поэтому рост возможностей изменять мир должен сопровождаться ростом ответственности. Чем больше у нас возможностей изменять мир, тем важнее уметь различать, что служит богоданному достоинству человека, общему благу и заботе о творении. Нужно мудро управлять переменами и заботиться о тех, на ком наши решения скажутся сильнее всего. Особенно острый этот вопрос стоит в связи с климатом. Волны жары, засухи, наводнения, штормы и лесные пожары становятся все более частыми и сильными, причем особенно тяжело их последствия сказываются на самых бедных, на уязвимых общинах. Поэтому климатическая проблема затрагивает не только экологию. По сути, это вопрос справедливости, человеческого достоинства и солидарности между народами и поколениями. Таким образом, необходимо переходить от реагирования на катастрофы к их предотвращению, укреплять устойчивость и дальновидно учитывать последствия научных и технологических решений. Для этого необходимо междисциплинарное сотрудничество ученых, инженеров, экономистов, врачей, социологов, местных сообществ и политиков. Лев XIV высоко оценил серию саммитов по климатической устойчивости, проводимых Папской академией вместе с партнерами, и призвал продолжать этот путь, чтобы научное сотрудничество, как общественное благо, служило миру, достоинству человека и заботе о творении.

24 сентября Святейший Отец принял на аудиенции лидеров двух европейских стран. На переговорах в госсекретариате, содержание которых было обнародовано залом печати Ватикана, прозвучало пожелание содействовать укреплению мира в конфликтных регионах. Обе аудиенции у Святейшего Отца проходили в Апостольском дворце. Сначала папа принял президента Португальской республики Жозе Антонио Сегуру, затем премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. За аудиенциями последовали переговоры в государственном секретариате с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, возглавляющим отдел по связям с государствами и международными организациями. В ходе встречи португальского президента с Галлахером были отмечены солидные двусторонние отношения. Обсуждались некоторые общественно-экономические вопросы и темы международной повестки с упоминанием конфликтов, миграционного вопроса, важности мультилатерализма, соблюдения международного права и безотлагательного труда по продвижению мира. Венгерский премьер-министр беседовал с Галлахером на тему вклада католической церкви в жизнь страны. Собеседники коснулись также вопросов, связанных с образованием и с защитой христианских общин, находящихся в ситуациях особой уязвимости. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной обстановки, в частности на Украине и на Ближнем Востоке, и выразили надежду на укрепление миротворческих усилий международного сообщества.

0: сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучат избранные страницы из книги «Илиотропион» или «Сообразование с божественной волей» немецкого писателя эпохи Возрождения, католического иеромонаха Иеремии Дрекселя в переводе православного святителя Иоанна Тобольского. Святой мученик Киприан, красноречивый епископ Карфагена, оставил нам краткое начертание христианских добродетелей или всего того, чего требует божественная воля от своих рабов и взыскивает с них. При составлении этого начертания святой епископ желал изобразить в храмах, а более всего в сердцах, христианский образ поведения и совершенство духовной жизни. Полезно все то, что угодно воле Божьей, чему учил и исполнял Христос, расположить в кратких выражениях в следующем порядке. Смирение в жизни, в мыслях и поступках. Непоколебимое мужество в вере. Скромность и разборчивость в употреблении слов и других выражений наших мыслей и чувств. В делах должна быть правда и истина. В отношениях к другим – милосердие, в отношении нравов – исправление. Никаких обид не творить. Сделанную нам обиду благодушно и терпеливо переносить. Со всеми жить мирно. Бога любить всем сердцем. Любить Бога, ибо Он – Отец, бояться Его, ибо Он – Бог. Иисуса Христа не сравнивать ни с кем из других существ, как земных, так и небесных. Сердечной любовью соединяться с Ним. К честному кресту Его быть внимательными и поклоняться Ему со страхом по греховности своей и надеждой на крестные заслуги Христовы для нашего искупления. В беседах, разговорах и суждениях о Пресвятом имени и достоинстве Христа Спасителя нашего быть твердыми и постоянными во всем, что касается нашего вероисповедания. В ответах собеседникам отвечать смело, во что мы веруем и что исповедуем, как несомненную истину. В час смерти, тем более смерти за исповедание Христа, иметь непоколебимое мужество, которым заслужим венец исповедников Христовых. Это значит, что мы должны и в земной жизни вести себя как сыновья и дочери Божьи, как сонаследники Христовы, то есть всеми силами хранить Божью заповедь, исполнять во всем святую волю Небесного Отца. Из всех означенных выше предложений святого Киприана нужно всегда помнить прежде всего о 7, 8, 9 и 10 предложениях. То есть не причинять никому никакой обиды, нанесенную нам обиду благодушно претерпевать, с ближними жить в мире, Бога любить всем сердцем. Потому что именно в этом мы, слабые и неразумные, часто согрешаем. Когда Господь посылает нам многие душевные и вещественные дарования, мы охотно принимаем их и сердечно предаемся божественному провидению. По воле Божьей ничто, кроме греха, не делается в мире. Но когда постигают нас разные наказания, обиды, лишения, тогда мы ропщим, то есть не признаем воли Божьей в постигших нас бедах или неприятностях. Мы начинаем приписывать их человеческой злобе, нелюбви к нам, зависти и подобным греховным побуждениям со стороны других, не понимая, что этот самый чужой грех, причинивший нам зло, допускается Богом в наказание нам для нашего же исправления. В этом состоит величайшее ослепление и непонимание наше истинного значения тех неприятностей, которые ниспосылает нам Божий промысел. Да будет же нам известно, что по всей широте земной и по высоте небесной ничто не делается и не происходит без первопричины – воли Божьей. Только грех составляет исключение из сказанного выше. Он получил свое начало и происхождение от лукавого духа лжи, противящегося Богу истине. Святой Кассиан совершенно ясно выразился. Веровать нам должно, что ничего в мире не делается без воли Божьей, которая или приводит доброе дело в совершение многоразличными, часто непостижимыми путями, или же только допускает совершиться злу с тем, чтобы оно обратилось в добро для пострадавшего. Все творение беспрекословно служит, повинуется и подчиняется законам Верховного Законодателя. А прекраснейший из творений, человек, один поднимает бунт против Создателя своего и хочет сопротивляться всемогущему. Поэтому божественная воля не только требует от нас, чтобы мы никого не обижали и были справедливы, и не потому только, будто бы мы не в состоянии отомстить своим противникам. Но Господь желает, чтобы мы благодушно и терпеливо переносили нанесенные нам обиды и со всеми сохраняли мир, даже и в том случае, когда они сами не живут и не хотят благополучно жить с нами. Мы должны быть во всем послушны своему учителю и наставнику, Спасителю нашему Иисусу Христу, Господу нашему. Должны подражать по мере сил наших Его примеру и делам, изображенным в Его евангельском учении.
2: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 25 сентября. Католическая церковь чтит память святого Фермина, епископа, мученика III века. В возрасте 18 лет он был рукоположен в сан священника, проповедовал в Наварре, затем отправился во Францию, поселился в Амьене, там организовал местную церковь. В возрасте 24 лет был назначен епископом. Официальные власти Амьена воспротивились христианскому учению, заключили Фермина в тюрьму, где он был казнен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иосифа Круммеля, арестован в 1925 году. До 1935 года был в тюрьмах в Шепетовке, Киеве, Харькове, Ярославле, в лагере на Соловках и в ссылке в Казахстане. В 1936 году арестован, выслан в Марийскую ССР. Арестован в Йошкар-Оле в июне 1937 года. Расстрелян 25 сентября 1937 года. Господи, даруй мне мир.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 25 сентября папа Лев XIV начал пятый апостольский визит, который продлится до понедельника и будет включать Париж с посещением ЮНЕСКО, Лурд и Мец. Девиз папской поездки вдохновляется Евангелием от Иоанна: «Дабы мир имел жизнь». Как пояснил госсекретарь Святейшего Отца кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв: «Да уверует мир, поскольку нет телесной жизни без жизни души». Примечательно, что визит Святейшего Отца проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. На этом фоне, поясняет Паролин, голос Святейшего Отца будет звучать не как суровое и абстрактное предостережение, а как волнующее напоминание о солидарности и ответственности, сближающей нас друг с другом, особенно когда жизнь становится более хрупкой и беззащитной. Позиция Церкви по этому вопросу ясна и всем известна. Она неустанно защищает жизнь на всех ее этапах. Папа Лев XIV желает напомнить, что настоящее сочувствие перед лицом страданий не заключается в содействии или в ускорении смерти, но в том, чтобы никогда и никого не оставлять наедине со своей болью. Еще один ключевой мотив поездки папы – дипломатия встречи. Дипломатия Святейшего Престола, подчеркнул кардинал, неустанно утверждает, что мир нельзя сводить к простой игре равновесия сил или к шаткой стабильности, обеспеченной исключительно сдерживанием или гонкой вооружений. Разумеется, это не отменяет законных потребностей безопасности, однако подлинный и устойчивый мир невозможно построить против кого-то, но только вместе с другими, посредством общей архитектуры примирения и диалога, столь же терпеливого, сколь и требовательного. Значение культуры встречи особенно призвано подчеркнуть посещение папой ЮНЕСКО – место, где культура и воспитание становятся конкретными инструментами сотрудничества между народами. По своей природе, отметил ватиканский госсекретарь, церковь призвана быть пространством, в котором люди, народы и культуры учатся прислушиваться друг к другу, узнавать друг друга и признавать достоинство всех людей как чад Божиих. При этом Церковь продвигает диалог также с неверующими. Он основан на Новом Завете. В первом послании Петра говорится о долге христиан давать ответ кротко и уважительно о том, на чем основана их надежда. После Парижа папа отправится в Лурд, где, по словам Паролина, можно убедиться в братстве жизни, жизни, которую любят, о которой заботятся, жизни, которая иногда мучительна, но это всегда жизнь в общении, бесценный Божий дар, делающий всех нас братьями и сестрами по человечеству. Послание о братстве Лев XIV принесет и в Мец, город, тесно связанный с личностью одного из отцов-основателей Европы Робером Шуманом. В основе их идеи Европы находилось понятие христианского братства. Только на основании солидного фундамента справедливости и ответственности между поколениями мы сможем передать потомкам по-настоящему братский мир и примиренную землю, подчеркнул кардинал Паролин.

24 сентября Лев XIV встретился с участниками пленарного заседания Папской академии наук, посвященного будущему науки в меняющемся мире. По словам папы, цифровизация, искусственный интеллект и робототехника стремительно меняют мир, открывая новые возможности, но они несут и риски, а значит, требуют большей ответственности. Святейший Отец указал на возможные достижения в медицине, диагностике, продовольственной и энергетической сферах, на расширение знания о Вселенной и природе, новые возможности для человеческого творчества и сотрудничества. Однако эти же технологии могут использоваться для слежки, манипулирования и дискриминации. Сложные кибервозможности и автономное оружие способны создать новые угрозы для международной безопасности и мира,

и будущем. Поэтому рост возможностей изменять мир должен сопровождаться ростом ответственности. Чем больше у нас возможностей изменять мир, тем важнее уметь различать, что служит богоданному достоинству человека, общему благу и заботе о творении. Нужно мудро управлять переменами и заботиться о тех, на ком наши решения скажутся сильнее всего. Особенно острый этот вопрос стоит в связи с климатом. Волны жары, засухи, наводнения, штормы и лесные пожары становятся все более частыми и сильными, причем особенно тяжело их последствия сказываются на самых бедных, на уязвимых общинах. Поэтому климатическая проблема затрагивает не только экологию, по сути, это вопрос справедливости, человеческого достоинства и солидарности между народами и поколениями. Таким образом, необходимо переходить от реагирования на катастрофы к их предотвращению, укреплять устойчивость и дальновидно учитывать последствия научных и технологических решений. Для этого необходимо междисциплинарное сотрудничество ученых, инженеров, экономистов, врачей, социологов, местных сообществ и политиков. Лев XIV высоко оценил серию саммитов по климатической устойчивости, проводимых Папской академией вместе с партнерами, и призвал продолжать этот путь, чтобы научное сотрудничество, как общественное благо, служило миру, достоинству человека и заботе о творении.

24 сентября Святейший Отец принял на аудиенции лидеров двух европейских стран. На переговорах в госсекретариате, содержание которых было обнародовано залом печати Ватикана, прозвучало пожелание содействовать укреплению мира в конфликтных регионах. Обе аудиенции у Святейшего Отца проходили в Апостольском дворце. Сначала папа принял президента Португальской республики Жозе Антонио Сегуру, затем премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. За аудиенциями последовали переговоры в государственном секретариате с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, возглавляющим отдел по связям с государствами и международными организациями. В ходе встречи португальского президента с Галлахером были отмечены солидные двусторонние отношения. Обсуждались некоторые общественно-экономические вопросы и темы международной повестки с упоминанием конфликтов, миграционного вопроса, важности мультилатерализма, соблюдения международного права и безотлагательного труда по продвижению мира. Венгерский премьер-министр беседовал с Галлахером на тему вклада католической церкви в жизнь страны. Собеседники коснулись также вопросов, связанных с образованием и с защитой христианских общин, находящихся в ситуациях особой уязвимости. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной обстановки, в частности на Украине и на Ближнем Востоке, и выразили надежду на укрепление мира миротворческих усилий международного сообщества.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучат избранные страницы из книги «Илиотропион» или «Сообразование с божественной волей» немецкого писателя эпохи Возрождения, католического иеромонаха Иеремии Дрекселя в переводе православного святителя Иоанна Тобольского. Святой мученик Киприан, красноречивый епископ Карфагена, оставил нам краткое начертание христианских добродетелей или всего того, чего требует божественная воля от своих рабов и взыскивает с них. При составлении этого

0: очертания святой епископ желал изобразить в храмах, а более всего в сердцах, христианский образ поведения и совершенство духовной жизни. Полезно все то, что угодно воле Божьей, чему учил и исполнял Христос, расположить в кратких выражениях в следующем порядке. Смирение в жизни, в мыслях и поступках. Непоколебимое мужество в вере. Скромность и разборчивость в употреблении слов и других выражений наших мыслей и чувств. В делах должна быть правда и истина. В отношениях к другим – милосердие, в отношении нравов – исправление. Никаких обид не творить. Сделанную нам обиду благодушно и терпеливо переносить. Со всеми жить мирно. Бога любить всем сердцем. Любить Бога, ибо Он – Отец, бояться Его, ибо Он – Бог. Иисуса Христа не сравнивать ни с кем из других существ, как земных, так и небесных. Сердечной любовью соединяться с Ним. К честному кресту Его быть внимательными и поклоняться Ему со страхом по греховности своей и надеждой на крестные заслуги Христовы для нашего искупления. В беседах, разговорах и суждениях о Пресвятом имени и достоинстве Христа Спасителя нашего быть твердыми и постоянными во всем, что касается нашего вероисповедания. В ответах собеседникам отвечать смело, во что мы веруем и что исповедуем, как несомненную истину. В час смерти, тем более смерти за исповедание Христа, иметь непоколебимое мужество, которым заслужим венец исповедников Христовых. Это значит, что мы должны и в земной жизни вести себя как сыновья и дочери Божьи, как сонаследники Христовы, то есть всеми силами хранить Божью заповедь, исполнять во всем святую волю Небесного Отца. Из всех означенных выше предложений святого Киприана нужно всегда помнить прежде всего о 7, 8, 9 и 10 предложениях. То есть не причинять никому никакой обиды, нанесенную нам обиду благодушно претерпевать, с ближними жить в мире, Бога любить всем сердцем. Потому что именно в этом мы, слабые и неразумные, часто согрешаем. Когда Господь посылает нам многие душевные и вещественные дарования, мы охотно принимаем их и сердечно предаемся божественному провидению. По воле Божьей ничто, кроме греха, не делается в мире. Но когда постигают нас разные наказания, обиды, лишения, тогда мы ропщим, то есть не признаем воли Божьей в постигших нас бедах или неприятностях. Мы начинаем приписывать их человеческой злобе, нелюбви к нам, зависти и подобным греховным побуждениям со стороны других, не понимая, что этот самый чужой грех, причинивший нам зло, допускается Богом в наказание нам для нашего же исправления. В этом состоит величайшее ослепление и непонимание наше истинного значения тех неприятностей, которые ниспосылает нам Божий промысел. Да будет же нам известно, что по всей широте земной и по высоте небесной ничто не делается и не происходит без первопричины – воли Божьей. Только грех составляет исключение из сказанного выше. Он получил свое начало и происхождение от лукавого духа лжи, противящегося Богу истине. Святой Кассиан совершенно ясно выразился. «Веровать нам должно, что ничего в мире не делается без воли Божьей, которая или приводит доброе дело в совершение многоразличными, часто непостижимыми путями, или же только допускает совершиться злу с тем, чтобы оно обратилось в добро для пострадавшего. Все творение беспрекословно служит, повинуется и подчиняется законам Верховного Законодателя. А прекраснейший из творений, человек, один поднимает бунт против Создателя своего и хочет сопротивляться Всемогущему. Поэтому божественная воля не только требует от нас, чтобы мы никого не обижали и были справедливы, и не потому только, будто бы мы не в состоянии отомстить своим противникам. Но Господь желает, чтобы мы благодушно и терпеливо переносили нанесенные нам обиды и со всеми сохраняли мир, даже и в том случае, когда они сами не живут и не хотят благополучно жить с нами. Мы должны быть во всем послушны своему учителю и наставнику, Спасителю нашему Иисусу Христу, Господу нашему. Должны подражать по мере сил наших Его примеру и делам, изображенным в Его евангельском учении.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.